0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Музыка.
1: Первое радио.
2: Давай послушаем радио.
3: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
4: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
3: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
4: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
2: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Так, ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они так здорово бродят по улицам, влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными, свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

0: остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
3: И это... Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
5: Так, о чем это я? А, да.
1: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
3: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку по

0: потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай. Открой Витечка, а?
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2:00 ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личико, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: быть. 89.1 FM. Первое радио.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай. Открой дичка, а?
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: let you know. You wanna make
1: it. Ой, да,
2: Первое радио.

Доброе утро, доброе утречко, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я и Алина Дарк. Пробуду здесь, полдня так точно. Напоминаю вам, что сегодня у нас суббота. Выходное, ура! Но не у всех. Некоторые сейчас работают такие, так... Че ты начинаешь, а? Мы вот в поте лица, а ты... Да-да, я знаю, я вас никогда не забываю, потому что я работаю вместе с вами. И что? Ну, зато оплата будет нормальная, не правда ли? Хотя бы это может радовать такой прекрасный день. Сегодня у нас 5 сентября, и что у нас планируется? Значит, просто будем слушать музыку, хорошо проводить время, иногда я буду выходить и что-то вам рассказывать интересненько, если найду. Ну и, конечно же, с часу до двух у нас с вами состоится программа «Не рабочий полдень». Это программа ваших приветов, поздравлений и любимой музыки. Поэтому, если будет желание послушать какую-нибудь такую композицию, подключайтесь часу до двух и что-нибудь придумаем. Ну, а я, как обычно, расскажу вам, что же сегодня можно отметить. Понятное дело, что на следующей неделе у нас будет куча поводов. Помимо всяких мировых праздников, у нас будет Рошашана. Каково, да? Ну, а сейчас еще до праздников неделя осталась, поэтому вот предлагаю отметить, например, Всемирный день бороды. И история бородачей и бороды, в общем, уходит в далекое-далекое прошлое. Это, можно сказать, настоящее драматическое повествование о конфликтах с общественным мнением, борьба с церковными предубеждениями и разнообразными новомодными тенденциями, которые появляются каждый Новый год. Да, действительно, история бороды уходит просто в древние-древние времена. Ну, вот, например, давайте вспомним про петровские причуды. Я уверена, вы о них слышали, но повторение мое учение. Ведь право носить бороду на лице являлось в некоторой промежутке истории привилегией. Например, когда правил великий Петр I, был введен налог на бороду. По тем далеким временам достаточно приличная денежная сумма. Не все граждане страны были в восторге от подобного рода новшества. Ведь государь принимал европейские традиции, которые хотел укоренить в обществе. Было много несогласных, которых затем поплатились за свои неподобающие речи и поступки. Им просто резали их растительность на лице, несмотря на чинный статус в обществе. И данный вопрос о ношении бороды вставал и раньше, в 12 веке, например, с подачи всемогущей всевидящей церкви. С тех самых пор представители сильной половины человечества и ведут бесконечные войны за право иметь растительность на лице или, проще говоря, бороду. Ну, во второй половине 20 века произошел перелом в умах всего населения огромной планеты. Стали быстрыми темпами развиваться субкультурные тенденции, и весь внешний облик человека мог реально показать, к какой субкультуре он имеет принадлежность. Данный прогресс и помог бороде вновь стать крайне популярным атрибутом в некоторых кругах. И теперь можно с полной уверенностью сказать, что права бородатых мужчин уже нигде не ущемляются. Ну, так или иначе, бородачи смогли добиться успеха. Про наше время уж говорить не стоит. Борода стала востребованной и крайне модной тенденцией. Мужчина с растительностью на своем лице смотрится брутальнее и взрослее, чем большинство его сверстников. И вы знаете, вот эти вот тренды, когда... Бородачам показывают приложение, где якобы их показывают без бороды. Они такие, о боже. Или потом есть бородачи, которые реально уже решаются на это, сбривают бороды, такие, господи, да я ребенок был под бородой. Да. И кроме всего прочего, растительность на лице может с необычной легкостью скрыть некоторые изъяны, если такие имеются. Да. А также под модные тенденции последнего десятилетия моментально потянулись и сферы услуг. Повсеместно стали открываться барбершопы, такие специализированные и устроенные по последнему слову техники места, где каждый мужчина может привести свою бороду в подобающий вид. Подстричь, уложить, подровнять. Такие заведения открываются просто везде и постоянно. Да и тем более, давайте не забывать, что для того, чтобы ухаживать за бородой, нужно в нее, причем прилично так вкладываться, всякие там маселка, расчесочки, там еще что-то. Ну, это если только вы хотите, чтобы ваша борода выглядела действительно красиво, а не как черт пойми что. И вот каждую первую субботу сентября все бородачи просто ликуют, ведь это их профессиональный праздник. А также не остаются в стране и высококвалифицированные специалисты из сопутствующих сфер услуг. И достаточно часто именно к этой дате приурочены разнообразные мастер-классы, фотосессии, флешмобы, и некоторые обыватели задают вполне
актуальные вопросы. Ну, в чем же их суть, а зачем там? И ответ очевиден. На таких мероприятиях представители мужчин наглядно демонстрируют, как наличие бороды может реально изменить в лучшую сторону внешний облик. Ну окей, давайте так. Она не всем может подойти, но в принципе, слушайте, вы видели эти красивезные бороды, да? Некоторым, ну, просто безумно, безумно идет. И так что вот, пожалуйста, можно сегодня отметить Всемирный день бороды? Да. Вот такой вот праздник для нас с вами сегодня. Ну что же, а мы двигаемся дальше, будем слушать музыку. И прямо сейчас, о боже, что нас ждет, такая красивая песня. У Дэна Каноэ, Окан Эйзи, а называется «Место весны».

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Пастрома индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт «Брон киевские вечера» или «Трюфель» 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махаль.
5: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624.
6: Результат индивидуальный. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Атаки Цаля в Газе. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 5 сентября. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Палестинское информационное агентство Шахаб сообщило об атаках армии обороны Израиля в восточной части Газы и в районе Хан-Юниса на юге сектора. Согласно сообщениям, беспилотники атаковали Газу, а военные корабли бомбили Хан-Юнис с моря. Израиль данную информацию пока официально не комментировал. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских атак на юге и востоке страны погибли 3 человека и 23 получили ранения. Ранее представитель ЦАЛя информировал о нападении на юге Ливана в ответ на нарушение со стороны Хизбаллы, террористы которой накануне вечером запустили беспилотник в сторону сил ЦАЛя в зоне безопасности. Бойцы спецподразделения открыли по нему огонь и сбили. Жертв нет. ЦАЛь сейчас действует и будет продолжать действовать решительно в ответ на неоднократные попытки Хизбаллы нанести вред нашим силам. Говорится в заявлении. Полиция разрешила муниципалитету Бней-Брака перекрывать движение в жилом районе Митхама Софрим по субботам. Об этом накануне сообщил 13-й телеканал. В районе, расположенном на окраине города, проживают в том числе светские жители. Решение стало продолжением конфликта вокруг движения транспорта в шаббат. На прошлой неделе муниципалитет подтвердил, что распорядился установить на въезде в район мусорные контейнеры, чтобы перекрыть движение. Позднее полиция демонтировала заграждение. Согласно решению муниципалитета, мост, ведущий в район, будет закрываться по субботам. При этом для жителей сохранится альтернативный въезд и выезд. В Герцлии суд обязал авиакомпанию «Исраэр» выплатить семье Шнир более 9 тысяч шекелей в качестве компенсации за расходы после отмены рейса из Занзибара из-за закрытия воздушного пространства Израиля, о чем сообщает Бизпортал. По данным издания, семья Шнир провела на курорте на 9 дней дольше запланированного и вернулась 27 июня, самостоятельно купив билеты на самолет компании «Fly Dubai» стоимостью 12 245 шекелей. В иске на 25 907 шекелей семья требовала возмещения расходов на еду, воду и проживание, а также доплату за вынужденную покупку новых билетов. Исраэр предлагала либо возврат 5027 шекелей, либо ваучер с надбавкой 10%. Суд пришел к выводу, что авиакомпания осознанно не исполнила свои обязанности по обеспечению помощи пассажирам. Авиакомпания ссылалась на форс-мажор и военную ситуацию, однако суд посчитал, что это не освобождает ее от базовых обязанностей. от 10 до 15 человек погибли в результате взрыва на военной базе в городе Вьяча, расположенном недалеко от столицы Боливии, Ла-Паса. Об этом сообщили официальные представители страны в интервью местному телевидению. Ранее сообщалось о 58 пострадавших, 52 гражданских и 6 военнослужащих. Министр обороны Боливии заявил, что взрыв произошел в месте хранения пиротехнического оборудования. Причины произошедшего расследуются. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на территории всей страны будет жарко и ясно. Слабый ветер. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дарк.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

Доброе утро, доброе утречка, дорогие друзья, вы на волне Первого радио 89.1 FM. Субботнее утро продолжается, сегодня у нас 5 сентября. Да-да, вот таким вот образом мы его и начинаем. Просыпаемся потихонечку и узнаем, что же сегодня можно отметить. В прошлом часть мы разобрали, что можно отметить Всемирный день бороды. Ну, если вы не бородач, то, может быть, вам подойдет сегодняшний второй праздник, день опозданий. Ведь пунктуальность нынче хоть и в моде, но бывают ситуации, которые не дают возможности вовремя прибыть к месту назначения. И вот 5 сентября – это день, когда у опоздавших есть довольно-таки адекватный аргумент своего отсутствия в обозначенное время, ведь именно 5-й день осени человечество празднует день опозданий. Слушайте, это в этом году он выпал, получается, на субботу, как бы, да, и не всем он подходит. Но, в принципе, вот запомнить его, да, и можно отмечать. И однозначно существуют события, на которые даже в день опозданий задерживаться не стоит. Например, не знаю, там, вечером нас начнут садить поезда, отправление поезда, самолета, иди к врачу, прием в государственных учреждениях, да, но это когда на будни не выпадают. Но все-таки, да... Принято считать, что день опозданий был введен в перечень национальных праздников членами клуба прокрастинатов в США в 1956 году. И долгое время праздник оставался сугубо американским. Но современный мир полон возможностей, и с помощью всемирной паутины об этом дне узнали и другие жители планеты. И, наконец-то, знаете, у девушек, которые привыкли неторопливо собираться на свидание, нашелся вполне официальный повод для того, чтобы заставить своего кавалера ждать. Но только 5 сентября. А в некоторых странах опаздывать на встречу считается вполне уместным фактом. Например, в Канаде, если человек приходит раньше обозначенного времени, это рассматривается как дурной тон. В Китае задержка на 10 минут не считается опозданием. А вот в Японии прибытие даже на 1 миллисекундочку позже может обидеть ожидающего человека. В Малайзии предупреждают о своем опоздании, однако время задержки в 5 минут эквивалентно 1 часу, и в данном событии нет ничего удивительного для жителей данного государства. В Южной Корее граждане очень пунктуальны, и опоздание расценивается как неуважение. А что же насчет Израиля? Интересно ваше мнение. Мне кажется, в Израиле как-то все спокойненько к этому относятся, потому что у нас опаздывают все везде постоянно. Как-то так. Напряженный рабочий график и бегущий ритм большого города изматывают граждан и по сей день. И вот 5 сентября каждый житель может позволить себе выспаться, завести будильник на 10 минут попозже, если вам нужно куда-то вставать. Хотя вот суббота, я же говорю, на субботу в этот раз выпало, поэтому какой вообще будильник? Ну, только если вам не на работу. Так вот, можно выпить неторопливую чашку кофе и спокойно-спокойно заняться своими делами, да. Опоздание в этот день в Соединенных Штатах можно считать нормой. Я уверена, что, в принципе, вряд ли кто-то прям настолько серьезно относится к этому празднику, но все равно можно указать своему шефу, сказать, что «Здрасте, а чё, сегодня праздник, опоздание, да-да-да, не имеете права меня штрафовать». Ведь зачастую вся наша жизнь проходит в спешке, и, глянувшись назад, многие делают вывод, что торопиться вовсе не стоило. Так что 5 сентября не бойтесь отойти от привычного графика и позвольте себе опоздать куда-нибудь. Ну, опять-таки, предварительно убедитесь, что ваше опоздание не повлечет с собой негативных последствий. Ну, вот так, пожалуйста, можно отметить вот таким вот образом сегодняшний день. Ну, а если... вы не хотите прям опаздывать куда-то, да-да-да, можно все-таки немножечко растянуть время сегодняшнего дня и заняться какими-то делами, которые вы откладывали. Например, вот парочку идей подкину, можно очистить телефон от ненужной информации, почистить кэш в приложениях, и как-то, да, появится место, представьте себе. Или, не знаю, позвонить родственникам или давно забытому другу, дочитать книгу. А для учащихся можно это время использовать с пользой, например, повторить пройденные материалы или изучить новые. Короче, займитесь чем-нибудь классным, полезным и что вам приносит удовлетворение. Ну а мы продолжим сегодняшний наш забег по музыкальным композициям. Конечно же, давайте начинать этот час.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
9: Лена, ну какая машина?
10: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
9: Все ясно, надо брать.
11: Центр Кар Азур. Дыр Хашива 9 03 558 54 58.
12: Холодильники по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Холодильники по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка. Destination unknown. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, +3 4 1 4, +3 4 1 4.
7: После замены тазобедренного сустава я получил 184 000 шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
8: Без предоплаты. +9 6 2 4. +9 6 2 4. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози.
2: Реклама.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Мантис, мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви, 23.
6: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
7: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрома индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 10:04 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Сегодня у нас суббота. Такой прекрасный, замечательный день, когда можно выдохнуть, отдохнуть, насладиться компанией своих близких, родных. Ну или же можно съездить на море, а почему бы и нет? Погода еще вполне себе позволяет, несмотря на то, что уже казалось бы осень. Ну а что мы делаем в 10 часов и сколько там минут? Правильно, узнаем наше будущее на сегодня, то бишь читаем гороскоп. И вот сегодня 5 сентября, и это день, когда изменения могут начаться с небольших решений. Овны, не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни и признание своих слабых сторон позволит вам добиться большего. Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой, обратитесь к своей душе, и в этом скрыт путь к счастью. Близнецы. Помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт и признайте пользу проделанного пути. Раки. Обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. Львы. Не дайте другим обесценить ваши достижения. Смело заявляйте о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу. Девы. Поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы своей энергии. Весы. Научитесь принимать подарки судьбы. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен. Скорпионы. В накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение и сможете расправить крылья. Стрельцы. Эксперименты могут подарить незабываемое развлечение. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь. Козероги. Перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оцените свое время и заставьте других понять его важность. Водолеи. Обратите внимание на то, что до этого игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего. Рыбы. Обратите внимание на чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения для близких. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Ну, как обычно, поживем, увидим, сбудется, не сбудется. Ну, а сейчас будем слушать. У нас на очереди Амирчик с песней «Космос».
1: Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен одной тобою.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета. Ты настолько сильна, что учусь.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России? Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
6: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
5: «Центркар Азур». Перых Ашива 9.
6: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, +3 4 1 4. +3 4 1 4.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
9: «Махаль». Нам важен результат.
10: +96 24. Результат индивидуальный. Озвучена актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: В районе иранского острова Харк были слышны взрывы. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В районе иранского острова Харк были слышны взрывы. Об этом сообщило иранское агентство «Фарс» со ссылкой на своего корреспондента. Харк является главным центром экспорта иранской нефти и ранее уже подвергался ударам США. По данным «Фарс», дыма после взрывов не наблюдалось. При этом иранские СМИ утверждают, что США нанесли удар по иранскому танкеру вблизи острова. Информация об этом пока не подтверждена. Причина взрывов и возможный ущерб также остаются неизвестными. Координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Бартьян Вектор призвал усилить давление на социальные сети из-за растущей радикализации молодежи в интернете. По его словам, крупные теракты в Европе стали происходить реже, однако увеличилось число небольших нападений, совершаемых отдельными террористами, которых радикализировали через интернет, сообщает Financial Times. Вектор отметил, что несовершеннолетние все чаще самостоятельно решаются на террористические атаки под влиянием материалов, которые находят в соцсетях. По его словам, существующих мер по удалению экстремистского контента из интернета недостаточно. Координатор Евросоюза также упомянул Иран и Россию, которые, по его словам, используют несовершеннолетних для проведения диверсий и других нападений в европейских странах. В прошлом году в Евросоюзе были зарегистрированы 45 террористических инцидентов. Большинство из них имели джихадистскую мотивацию, однако европейские власти также обеспокоены распространением крайне правого и крайне левого экстремизма. Вектор призвал социальные сети и власти активнее противодействовать радикализации молодежи. На востоке Китая один человек погиб в результате оползня, вызванного тропическим штормом Саудел. Об этом сообщили местные власти. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести. Двух человек удалось спасти. Их состояние оценивается как нормальное. В результате стихии также были разрушены десятки домов. Трое туристов заблудились во время восхождения на гору Шаста в Калифорнии. По данным ABC News, перед поездкой они активно использовали искусственный интеллект Gemini от Google для планирования маршрута и подготовки снаряжения. Спасатели выяснили, что ИИ рекомендовал группе взять значительно меньше еды и воды, чем требовалось. Запланированное 8-часовое восхождение в итоге превратилось в многодневное путешествие. Туристы отправились к вершине в 3 часа ночи, однако не успели вернуться до рекомендованного времени – полудня. Во время спуска в темноте они сошли с маршрута и оказались в каньоне Мад-Крик. Один из участников также травмировал колено. Утром туристов обнаружили сотрудники службы спасения лесной службы США. Им оказали медицинскую помощь, после чего группа благополучно вернулась к месту начала маршрута. В офисе шерифа призвали туристов не полагаться исключительно на искусственный интеллект, мобильные телефоны и GPS при планировании подобных походов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны будет жарко и ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на голландских высотах 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

11 часов и 6 минут в Израиле. Все еще говорю вам доброе утро, дорогие радиослушатели. И давайте врываться в новый час. И надеюсь, ваш кофе все еще горячий, а настроение на максимальной высоте. Если вы только подключились к нам, здравствуйте, с вами я, Алина Дарк. Неважно, в машине вы, на работе, на пикнике. Давайте так. Будем классно проводить время и слушать музыку. А, между прочим, у меня есть одна потрясающая новость. И я уверена, некоторые могли о ней слышать, а некоторые заставят улыбнуться. Просто представьте себе. Ученые и инженеры создали робота, который готовит идеальные блинчики и переворачивает их в воздухе. Да, это такой кухонный гаджет. А прям настоящая нейросеть, которая анализирует текстуру теста, температуру сковородки в реальном времени. Разработчики признаются, что во время тестов робот уронил на пол около сотни блинов, прежде чем научился делать это филигранно. Ну, в принципе, как и с людьми, не правда ли? Хотя промашки всегда бывают. Так вот, теперь тот самый робот справляется с задачей, ну, чуть ли не лучше любого шеф-повара и даже пытается рисовать узоры из теста. Только представьте, насколько может измениться наше привычное утро, к примеру, уже через пару лет, ну, я надеюсь, больше никакой подгоревшей выпечки, стояния у плиты и испорченных кулинарных экспериментов. Просто вы еще в кроватке, нажимаете кнопочку на смартфоне, а умный помощник подает вам горячий завтрак. Да, просто замечательно. Ну, естественно, возникает логичный вопрос, не потеряем ли мы ту самую душевность, когда готовим что-то своими руками для близких? Ну, ведь кулинария — это не просто алгоритм, а внимание, забота, проявление любви. Хотя, с другой стороны, согласитесь, отдать работу, такую рутину и мытье посуды роботам — это просто мечта. Мечта многих из нас. Не знаю, как у вас, а у меня так точно. Ах, было бы просто замечательно. Я бы точно не отказалась от такого кулинарного ассистента в субботнее утро. А вот как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект все глубже проникает в нашу жизнь, возможно, в будущем на нашу кухню? Хотели бы себе робота, который вместо вас готовит из ингредиентов, которые у вас есть в холодильнике? По-моему, это просто чудесная идея. Ну что ж, давайте начинать этот час. «Любить тебя» — именно так называется композиция, которую мы сейчас услышим. Погнали! Погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт. Верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
7: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи.

0: 8-3-9-4-4-1-1-1-1.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Мантис, Мантис. Мантис, ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
6: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

love you. Официально заявляю, что закончилось утро. Наступил день. Итак, приветствую вас. Добрый день, добрый полдень, дорогие друзья. 12:04 в стране. Эфир продолжается. Сегодня у нас суббота, 5 сентября. Да, поздравляю всех, что уже половинка выходного позади, ну и половинка впереди еще, правда. Так что надеюсь, что ваш отдых проходит на все 100%. Если вы только что к нам подключились, в машине, по дороге за покупками, отдыхаете дома, отдыхаете на природе, давайте просто классно будем проводить время. Я также хочу напомнить, что следующий час с часу до двух это будет нерабочий полдень. Именно та программа, в которой вы можете послушать свои любимые композиции, которые вы присылаете на наш WhatsApp 054-20-70-800. Ну, а также, помимо этого, можно поздравить, там, не знаю, годовщина, день рождения, да просто передать привет, почему бы и нет. Поэтому, если есть желание, давайте уже начну получать ваши сообщения, чтобы наверняка прозвучали ваши композиции. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. А тем не менее, мы привыкли думать, что умственные способности животных сильно ограничены, но ученые в очередной раз доказывают обратно. Исследователи из Венского ветеринарного университета зафиксировали невероятный факт. Обычная корова по кличке Вероника научилась осознанно использовать предметы в качестве инструментов. До этого момента считалось, что на такие сложные действия способны только обезьяны, вороны и дельфины. Однако Вероника абсолютно самостоятельно поняла, как брать посторонние предметы в свою пасть и решать с их помощью свои повседневные задачи. Выяснилось, что она использует специальные палочки и жесткие предметы, чтобы самостоятельно чесать себе спину и доставать до самых труднодоступных мест. Прикольно. Более того, если одна палка не подходит по длине или форме, корова просто отбрасывает ее и выбирает другую осознанно. Зоологи признаются, что они буквально потеряли дар речи, ведь люди живут бок о бок с этими животными уже более 10 тысяч лет, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько на самом деле недооценивали интеллект наших деревенских соседей. Ну, кто знает, возможно, совсем скоро фермеры будут договариваться с коровами о сотрудничестве, а не просто управлять ими. Так что давайте вспомните, может быть, у вас есть домашние животные, и может вы замечали за своими питомцами какое-то человеческое или хитроумное поведение, какие-то привычки. Может быть, ваш кот умеет открывать сложные замки. Вот, казалось бы, спрятали от него вкусняшки, а он все равно нашел способ к ним добраться. Или же собака научилась приносить нужные вещи по команде, хотя вы не особо для этого вкладываете, она просто поняла, что вам это нравится. Ну что ж, будем продолжать этот час вместе с классными композициями. Прямо сейчас у нас космос от елки. Погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
3: «Даксу» 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: последний.
1: Потихонечку, помаленечку этот час завершается, но хотела вам напомнить, что с часу до двух вас ожидает нерабочий полдень. Программа ваших приветов, поздравлений. Вижу ваши заявочки, что вы хотите послушать, кого поздравить. Все абсолютно сделаем. Ну, а если вы хотите присоединиться к этому безумию, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, что хотите услышать, кому передать привет. Жду ваших сообщений.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
6: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
7: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане.
2: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: ЦАЛЬ нанес удары по боевикам и объектам Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ минувшей ночью нанес удары по боевикам и объектам террористической организации «Хизбалла» на юге Ливана. ВВС Израиля атаковали склады с оружием, предназначенным для подготовки и координации террористических атак против израильских военнослужащих в зоне безопасности, а также против граждан Израиля. В ЦАЛе заявили, что удары были нанесены для устранения непосредственной угрозы. Атака стала ответом на попытку «Хизбаллы» накануне атаковать израильские силы, действующие в зоне безопасности. В сторону военнослужащих был запущен беспилотник, израильские военные не пострадали. Полиция Израиля просит граждан помочь в розыске 24-летней Дарьи Сириковой, жительницы Ашкелона, которая в последний раз была замечена 2 сентября на железнодорожной станции в Ашкелоне. После этого она села в поезд, следовавший в Тель-Авив. Описание внешности. Рост 164 сантиметра, черные волосы, голубые глаза. Была одета в черную футболку и бежевые шорты. Всех, кому известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить по телефону 100 или в полицейский участок Ашкелона по номеру 08-677-1440. Как сообщает информационное агентство IFX, в Москве приземлился самолет, на борту которого, по всей видимости, находились специальные посланники президента США Дональда Трампа, Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Вчера на 88-м году жизни умер первооткрыватель карате в СССР Тадеуш Касьянов, о чем сообщают российские СМИ. Тадеуш Касьянов – актер, каскадер, президент Всероссийской Федерации рукопашного боя и карате. Считается, что он организовал в СССР первые группы по изучению карате. Среди его учеников – многие известные каратисты и бойцы ММА. Тадеуш Касьянов – автор и соавтор книг по рукопашному бою. Он снимался в кино, в том числе в культовых фильмах «В зоне особого внимания» и «Пираты 20 века». В Бангкоке проходит третий этап юниорского гран-при по фигурному катанию. Победила россиянка София Дзепко, занимавшая после короткой программы второе место. На втором месте японка Сумика Казанава, лидировавшая после короткой программы. Бронзовую медаль завоевала канадка Лия Чо. Израильтянка Симона Ткачман заняла 13 место, а Изабелла Кириллова 22 из 38. В соревнованиях танцевальных пар победили россияне Мария Фефилова и Артем Валов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны жарко и ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на Голландских высотах 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с Алиной Тарк.
11: По субботам и праздникам.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
11: В 13.00.
12: Сделай выходной свой интересней.
11: Программа «Поздравления».
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
11: В нерабочий полдень.

Вот и начинается программа «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Приветствую вас, с вами я, Алина Дарк. Итак, что мы делаем? Если вы не в курсе, то присылаем свои сообщения на наш WhatsApp 054-2070-800. Что должно быть в этом сообщении? Есть пару-тройку вариантов. Значит, вариант первый. Я хочу послушать такую-то песню. Ну, как бы, почему, может быть, хотите ее послушать? С удовольствием поставлю, если это будет такая возможность. А второй вариант. Вы хотите кого-то поздравить с каким-нибудь торжеством. И третий вариант. Просто передать привет. А, да, вот этим можно заняться на нашем WhatsApp 054-2070-800. И это то, что мы делаем в ближайший час. Давайте сразу перейдем к делу, потому что заявочек уже много, а времени у нас совсем-совсем мало, хотя на первый взгляд так не кажется. Пишут нам: «Добрый день! Можно поздравить, пожалуйста, Карину и Игоря с 17-летием свадьбы и песню на мое усмотрение. Коллектив ресторана «Эдигаль»? Спасибо большое!» Конечно, можно! Коллектив ресторана «Эдигаль»! Поздравляем! Ведь 17 лет совместной жизни – это розовая или оловянная свадьба, и это прекрасный праздник нежности и проверенный временем, знаете ли. Сегодня от всей души поздравляем Карину, Игоря с этой замечательной датой. Ведь 17 лет вместе — это уже такая целая история. Уверена, что вы прошли через все просто, что возможно только. И, знаете, пусть ваши отношения всегда остаются такими же яркими, а союз прочным и нерушимым. Желаю сохранять тот самый трепет, с которого все начиналось, и каждый день вдохновлять друг друга. А для Игоря это отличный повод еще раз напомнить своей невероятной Карине, как она красива сегодня. И сделаем это благодаря Валерии Меладзе.

Но мы продолжаем, и я думаю, никто не удивится, если я скажу, что следующее сообщение у нас от Ольги. Алина, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Не обижай меня» в исполнении Аллы Пугачевой. Заранее спасибо. Ольга, да, наша традиция не изменяется. Ну что ж, давайте послушаем Аллу Борисовну.

полюблю. Как только паруса наполню кораблю, он уплывает от меня.

0: Вот такая вот замечательная композиция прозвучала для Ольги. Ну, а мы идем дальше. И к нам дозвонился Лев. Лев, здравствуйте.
1: Добрый день, Алиночка.
0: Как поживаете?
1: Это Лев из Кириатгата. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником Рош ха-Шана. Я горжусь, что я отношусь к категории евреев, которые самые первые в земном шаре встречают 27-й год. Получается, что мы вперед всех начинаем летоисчисление. Вы знаете, так приятно, ведь это здорово.
0: Да, действительно, а замечательно. Вас тоже с наступающими праздниками.
1: Да, спасибо, спасибо. И хотел послушать вот эту песню Анатолия Днепрова «Шалом». Он именно поет о еврейском местечке, понимаете как? Вот этот танец «Прелих», когда он призывает всех встать в круг. Это свадебный праздник еврейский, если кто не знает. Он так и называется «Прелих». Если эту песню поставить, будет хорошо. Если нет, тогда вот вторую, то, что я просил.
0: Конечно, постараемся поставить именно то, что вы хотели. А в таком случае я вам желаю прекрасного продолжения этого дня. Ну, а мы послушаем песню.
1: Давайте. Это не всегда звучит. Пусть послушают все.
0: Хорошо, договорились. Спасибо вам, Лев, за звоночек.

0: Нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, +3 4 1 4, +3 4 1 4.
8: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
9: Продолжим нерабочий полдень звонком от Якова. Яков, здравствуйте.
10: Здравствуйте вам всем. Хорошей субботы.
9: И вам тоже.
10: Мне бы очень хотелось передать привет своей банде по бассейну. Мы каждую субботу собираемся в бассейне, нас 5 человек. Один из них находится в Рускиненкайте. Алло.
9: Да-да-да, мы вас слушаем.
10: Да. И мы остались сегодня четверо. И одного из наших ребят в прошлом месяце было день рождения. Я забыл его поздравить передачи Эммануэля Сулейманова. Uh-huh. Вот хочу его сейчас поздравить с днем рождения. Тимурджан, всех благ тебе, здоровья, благополучия. То, что ты сам себе желаешь, чтобы все это исполнилось. И нас очень любят песню в исполнении Бонни Эм Санни.
9: Замечательный выбор. Конечно, можно. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям, хотя немножечко с опозданием, но все равно поздравления — это всегда приятно.
10: Тимур, прости еще раз, что не вовремя поздравил.
9: Я думаю, он точно простит, особенно после этой песни. Спасибо вам большое за звоночек, ну а мы слушаем.

честно, я не представляю, как мы сегодня успеем все композиции, которые вы хотите послушать. Сообщений так много, поэтому буду читать их быстро, постараюсь. Пишет нам Юпитер. Привет, Первое радио. Сегодня немного о личном. Я очень люблю дом. Свой дом. Для меня это очень важное особое место, в котором есть все для того, чтобы чувствовать себя немножечко счастливым. Дома никто не указывает, что делать, и можно жить по собственным правилам, без чужих оценок и рамок. Для в меру общительного и в то же время быстро учащегося от людей человека это убежище, где можно восстановить силы, побыть в тишине, отдохнуть от шумного мира. Дома не нужно держать лицо, манерность, соблюдать дресс-код, а спокойно ходить в чем угодно, расставлять вещи на свой лад и чувствовать себя на 100% настоящим. Другими словами, это моя личная крепость независимости, где я никому и ничего не должен, где царят уют, покой и полная свобода. Александр Васильев и группа «Сплин» с красивой и проникновенной работой «Тепло родного дома» в программе «Постоянка в нерабочий полдень» с Алиной Дарк на Первом радио. С уважением, Юпитер.

же вы наделали, Юпитер? Теперь я хочу домой. Спасибо большое. Угу. То самое уютное, про что вы говорили. Переходим к следующему сообщению. Нам написал Ян. Всем приятной субботы и хорошего настроения. Алина, поставьте, пожалуйста, для моей племянницы Николь песню Алессандры «Queen of Kings». Так, это та самая, которая была на Евровидении 2023 года? О, да, она мне тоже очень нравится. Итак, Николь, специально для вас.

Road, задорная, классная песня, очень мощный голос девушки, как по мне. Ну, честно скажу, сейчас мы будем читать сообщение, и я не знаю, как его прочитать, чтобы самой не заплакать. Да. Пишет нам Шимшон. Добрый день. Сегодня исполнилось бы 80 лет Фредди Меркьюри, фронтмену группы Queen. Песня «Show Must Go On», которую он написал незадолго до своего ухода, стала девизом для всех людей, связанных с индустрией развлечений, включая, несомненно, ведущих и редакторов муз-программ Первого радио. Послушаем ее и вспомним голос Фредди. Спасибо, Шимшон. И вам спасибо, что вы вспомнили, напомнили о такой дате. Честно, я сейчас буду плакать. Буду слушать песню и буду плакать.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
5: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Center Car Azur.
6: Дерех Ашива 9.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
11: Ну что ж, нерабочий полдень продолжается. Вижу все ваши сообщения. Я стараюсь как можно быстрее поставить ваши песни. Все в порядке очереди. Пишет нам Алексей. Здравствуйте. Поздравьте дочь Валерию с рождением сына. Беларусь. Какую-нибудь соответствующую песню. Заранее благодарствую. Слушаю вас всегда. И знаете, я не знала, какую песню поставить, поэтому обратилась к профессионалу. У нас здесь сидит Слава. Все-таки все, что касается Беларуси, пожалуйста. Вот к нему все вопросы. Поэтому он посоветовал именно это. Я считаю, что он тоже надо присоединиться к поздравлениям. Итак, Валерия, поздравляем вас с рождением сына, но это композиция для вас.

следующей композиции пишет нам Стас Гнаявив. Добрый день, поставьте, пожалуйста, эту очень красивую песню. Песня очень красивая. Ну что же, если вы обещаете, то давайте ее послушаем. «Не твоя людина», именно так она называется. Погнали.

Итак, следующее сообщение. Что же там? Привет, Алина, шаббат шалом. Если можно, поставьте мановар. Как-то так, видимо. И хочу передать любимой девушке привет, Лена. Спасибо. Или на свое усмотрение. Да, знаете, вы явно хотите моего увольнения с радиостанции, я так понимаю. Ну ладно, любители рока, это время ваше, а те, кто его не любит, ну потерпите чуть-чуть. Чуть-чуть, совсем капельку.

0: Ну что, я, конечно, понимаю, что хочется послушать полностью, но песня длится почти 7 минут, поэтому перейдем к следующей композиции, чтобы еще хотя бы одну успеть. И да, еще один человек хочет моего увольнения. Ладно, давайте посмотрим Рюдзаки, потому что он написал «Добрый день» в нерабочий полдень. На днях новый трейлер от HBO вышел «Гарри Поттера» нам. Многие моменты разочаровали, конечно, но все же в голове при просмотре почему-то всплыла песня «Атак-атак» «We all meet up in the end». Вот и подумал, может раскачать эфир?
1: Вы уверены, что стоит? Может, не надо?
0: Хотя до последнего буду скептически относиться к грядущему сериалу, а с другой стороны, ну а вдруг? Вдруг нечто крутое получится? Хотя все равно сомневаюсь. А может, надежду дарит то, что друг детства возвращается, пусть и измененный внешне? Хороших всем выходных, Рюдзаки! А я не буду смотреть это! Даже ни секундочки не уделю! Просто-напросто не собираюсь! Ну а песню, да я понимаю желание некоторых все-таки посмотреть. Удачи! Флаг вам в руки, а я буду наслаждаться своими любимыми фильмами, книгами и тому подобное. Ну что ж, давайте попробуем немножечко послушать песню, которую вы хотели, чтобы я поставила.

Вот и подходит к завершению этот час. Нерабочий полдень на этой неделе все. Но на следующей неделе у вас будет сюрприз. Ну, как получается, когда будут праздники, будет больше, естественно, возможности поздравить друг друга и передать приветы. Ну, а я успею еще поставить песню одну, пишет Юлия. Алина, здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, песню для моего мужа Александра. Песня «Я – это ты, ты – это я». На Сыров, конечно же, спасибо. С наступающим праздником Рош-Шана. Ну, а Сашуля, я тебя очень сильно люблю. Ты моя жизнь, пишет ему Юля. Да, и на этой песне мы, собственно говоря, и завершаем нерабочий полдень. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Let's go outside. Именно такой призыв сегодня нам Джордж Майкл подкидывает, потому что хочется выйти на улицу, погода просто замечательная. Пока еще лето, нужно успеть насладиться им. Ну а с нами уже в студии находится Сава. Сава, привет!
1: Привет всем, дорогие мои! Да, совершенно верно, погода замечательная. Ну, по сентябрьскому, в принципе, как положено, да, вот температурный режим, насколько я заметил, ни выше, ни ниже. Многим должно это уже, знаешь, как доставлять огромную долю наслаждения, потому что по перепискам вот в моих программах, когда уже станет прохладнее.
0: Ой, да, это я этого очень жду.
1: А я вот нет, а мне по барабану. Мне жарко хорошо, ну, прохладно, но не очень.
0: А тебе понятно, почему ты жарко любишь? Потому что ты возле морешка живешь и постоянно на морешке находишься. У тебя что, не сторис, так ты каждый день на море.
1: А вот по факту да, но не в море, потому что чем ближе ты к чему-то находишься, вот есть же выражение, которое доказывает весь смысл этого парадокса. Чем ближе ты к чему-то, тем на самом деле ты дальше от этого. И живя прямо на набережной, вот я за последние 2.5 месяца, вот после возвращения из Белоруссии в конце июня, первый раз я вчера покупался. Поэтому, ну да, как бы по факту на море, но не в море.
0: Попробуй угадать, сколько раз на море, сколько раз я купалась в море в этом году.
1: Ну,
0: за лето.
1: Значит, ни разу.
0: Неправильный ответ. Один раз.
1: А, один был.
0: На 5 минут зашла, было очень грязно, вышла и больше не захотела.
1: А где-то грязно достаточно, но я могу...
0: Лягушатник.
1: В Батьяме, в лягушатнике?
0: Было вот в тот день именно, я не знаю почему, волны.
1: Может,
0: просто сильные.
1: Может, после шторма, возможно.
0: Да-да-да, просто
1: хотя
0: какие-то
1: самом...
0: пластиковые стаканчики, пакетики какие-то плавают вокруг себя, и ты такой...
1: Не, ну это, возможно, накануне какое-нибудь грандиозное мероприятие на пляжу было, да?
0: Может
1: поэтому
0: быть.
1: И пластиковые стаканчики, потому что, ну, смысл лягушатника, чем он удобен, в том, что огорожен камнями, mm-hmm. и даже после шторма, это вот из собственных наблюдений, после шторма там достаточно, ну, относительно чистая вода. Угу. Вот, в отличие от шаг вправо, шаг влево от лягушатника, да, там может быть очень мутно. Но и то, благодаря волнам, они, вот эта цикличность и самоочищение происходит. Так что, значит, тебе повезло в кавычках.
0: Ну вот именно, после этого пропало любое желание куда-нибудь. Так вот, я лично очень жду, вот это знаешь, когда немножечко станет попрохладнее. Во-первых, наряды как можно поменять. Уже, знаешь, и джинсики можно надеть. Ты-то, может, как бы можешь позволить себе джинсы?
1: Но...
0: Потому что я, например, летом джинсы надеть.
1: Нет, я тоже. Нет. В Израиле однозначно все лето, это у меня только шорты.
0: Mm.
1: Вот, и брюки, джинсы, штаны. И я не помню, когда надевал здесь именно в летний период. Может быть, какое-то мероприятие, соответствующее дресс-коду, но и то, на моей памяти, как бы, допустимо на любое летнее мероприятие в Израиле форма одежды для мужчины — шорты.
0: Mm-hmm.
1: И, ну, кроме, наверное, каких-нибудь официальных, может, приемов, на которые мы явно не ходим.
0: А на свадьбу в шортах можно?
1: Я думаю, да, допустимо тоже. Летом, а почему бы? Ну, смотри, стилизованные костюмы, да, вот одного пошива, одного покроя, одного материала. Достаточно много таких для мужчин, поэтому есть еще выбрать и в чем прийти. Главное, в чем-то прийти на свадьбу. Когда ты являешься на свадьбу, прости меня.
0: А если это нудистская свадьба?
1: Не, ну там уже костюм Адама и Евы без доказательной базы допускается. А если ты приходишь и начинаешь всем втирать, что у тебя костюм Адама,
0: угу.
1: на тебя, я думаю, будут смотреть такими достаточно... большими глазами, вылазящими из орбит.
0: Слушай, я вот, кстати, не в курсе, может быть, ты знаешь, в Израиле принято ли вообще или запрещено, чтобы приходили гости в белом на свадьбу? Потому что я знаю, что, вот, например, на постсоветском пространстве, в Америке, то есть, да, в Европе, никто не может из девушек вот прийти в так белом платье на свадьбу. Если приходят, на них всегда косо смотрят. А в Израиле как-то кто-то знает?
1: Ни разу с таким не сталкивался, даже вот в частности.
0: Если вы знаете, напишите на WhatsApp 054-2700. Считается ли это то, когда приходит в белом,
1: ну, типа,
0: на свадьбу?
1: Типа, ты отталкиваешься от того, ну или кто-то, кто, может, придумал такое, mm-hmm. отталкивается от того, что невеста в белом, и поэтому
0: да,
1: никто
0: да,
1: не должен с ней
0: белым.
1: Сливаться.
0: Да, конечно.
1: Нет, мне кажется, ну, по крайней мере, на моей памяти такого не было, и перебирая в голове там последние свадьбы здесь, которые я посещал, то, по-моему, там попадались, да, девушки в белом, и окей, и все в порядке, но, опять же, Мне кажется, это связано с какими-то предрассудками, да. Кто-то сказал, как вот черное окошко или пустые ведра. Верить или не верить?
0: Ну, также говорят, что, например, красное платье надевать нельзя. Это кое-что обозначает, да.
1: Отсутствие невинности, что ли?
0: Нет, нет, нет. Если кто-то из гостей, особенно
1: девушка... Мужчина в красном платье.
0: Нет, к мужчинам вопроса нету.
1: Пришел, значит, я в красном платье.
0: Девушка в красном платье, если приходит, значит, у нее были некоторые близкие отношения с женихом.
1: Именно с женихом?
0: Да.
1: Не, ну
0: да.
1: Это не это.
0: Что-то вроде того.
1: Вот в моем мире, вот этого, да, всего, это из разряда не то что даже фантастики, а какой-то дуристики. Простите, ну а какая тут связь и какая.
0: Подожди,
1: тут,
0: это традиции. Давай так, у каждого есть традиции.
1: А где традиции,
0: свои?
1: Если их. Ну, традиция может быть между двумя людьми, да. Вот. Вернее, это не традиция, в моем понимании, да. Может быть, какое-то правило, которое они называют традицией и начинают навязывать. Ты к этому ведешь? Потому что, ну, я так о таком не слышал, и уверен, большинство наших радиослушателей тоже.
0: Хорошо, сменим немножко вектор. Ага. Предполагаем, вот проводится некая свадьба, и попросили всех, абсолютно всех, пройти в определенном цвете. Даже не будем уточнять цвет, да?
1: Так.
0: Ну, типа, немножко оттенков как бы можно там поменять, да, ну вот. Предположим, зеленый.
1: Ну, окей,
0: хочу,
1: это норм.
0: Чтобы все гости были в зеленом или черном, совершенно неважно. И вот приходит кто-то в желтом. Вот один единственный человек приходит в желтом. Это нормально?
1: Да тоже, а вдруг, ну, опять же, все зависит от обстоятельств. Но если ты не хочешь этого человека, в принципе, видеть на свадьбе, в каком бы он ни пришел, он будет вызывать у тебя негатив. Если это желанный гость, и он пришел, как ты говоришь, в желтом, хоть в серо-буро-малиновом, да, все равно будет по кайфу. Но не было у него там заявленной цветовой гаммы. Ну, окей. Опять же, не голый, в одежде, с подарком, что, наверное, немаловажно для многих. Опять же, традиция дарить подарки. Сюда же можно, как вот и дресс-коды. Вообще, вот эти дресс-коды, если они оговариваются и всеми, согласованы со всеми, то нормально, да? Угу. Это же не то, что там тебе за день сказали, надо быть в такой-то цветовой гамме, в таком-то цвете или в таком-то фасоне.
0: Просто, как по мне, это праздник молодых. И если они попросили, они как бы...
1: Хорошо.
0: Окей, если прям один...
1: Что касаемо меня, я буду пытаться соответствовать, конечно.
0: Ну, как... Хорошо, я понимаю, что бывают немножечко странные невесты, их брайдилы называют еще на английском языке, когда они, вы знаешь, типа, нет, вот конкретно один цвет, один оттенок, не шага лень, ни шага вправо, иначе не пустим. Тогда это уже, да, немножечко шизофрении попахивает.
1: Ну да.
0: Но когда это у тебя есть выбор, к примеру, цветов 4-5, вполне можно даже в своем гардеробе.
1: Ну, если 4-5, так это, в принципе, все цвета. В моем, опять же, вот я возвращаюсь.
0: Ну, просто, знаешь, типа, некоторые любят, например, вот сейчас осень
1: частично
0: делать...
1: дальтонизме, в мире дальтонизма, 4-5 цветов — это вся палитра радуги. Так что нормально.
0: Ну, к примеру, кто-то делает именно осеннюю свадьбу и хочет, чтобы вот все
1: оранжевые,
0: было таких оранжевые, да. Зеленые, такие естественные, натуральные цвета. Понимаешь?
1: Смотри.
0: И чтобы на фотографиях в будущем, лет через 50, она посмотрит и скажет: боже, это было идеально.
1: Так, в принципе, да. Все, что касаемо тематики, ну, обусловлено разумной тематикой, точнее, да, вот в таких мероприятиях, как свадьба, день рождения. Ну, свадьба, типа, воспринимается, я так понимаю, что как более что-то грандиозное. Так вот, если это в разумных пределах, то мне кажется, это красиво.
0: Вот, о красивом прямо сейчас, потому что красивая композиция, называется она «Февраль». Несмотря на то, что сейчас сентябрь, почему не послушать? Анжелика Варум и Леонид Агутин.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
7: 03-558-5458.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.
13: Ладно, ладно, про свадьбу поговорили. Слушай, а вот что да, касается дня рождения...
14: Я хотел еще продолжить свадебную тему немного, потому что ты затронула дресс-код, да, когда заявленный дресс-код, и там кто-то пришел не в том цвете, например, о котором просили. Мне кажется, это полбеды, когда, наоборот, человек все соблюдает, а тот дресс-код, а тот цвет, а тот фасон... тот подарок, да, деньги, а не набор постельного белья, например, да. Но как начинается развлекуха, вот этот человек начинает доставлять множество проблем, да. Или гиперактивный, или гипербуйный, или еще какой-либо. Ну, ты понимаешь,
13: ну, что какой за свадьба без драки?
14: Да. Вот именно вот к этому я и веду. Как к такому относиться, приглашать или не приглашать? А если не приглашать, то под каким соусом?
13: Мне кажется, знаешь, вот я такой более прямолинейный человек, если я не хочу кого-то видеть, да, на каком-то мероприятии, я так и скажу. Да, я могу обидеть, как бы, но...
14: Хорошо, у вас же с Андреем была свадьба, да?
13: Да.
14: Да, там много было гостей?
13: Нет, мы вообще расписывались очень маленькое. Мы только друзей позвали.
14: В камерном виде. А, ну окей, да, очень правильно, кстати.
13: Ну, я эти свадьбы вообще просто... У меня подружка, когда она тоже праздновала свадьбу, попросила девушек не приходить в черном. Типа, мужчина в смокингах, это замечательно, но она попросила девочки, типа, ну, пожалуйста, ну, не приходите в черном.
14: Избегайте черного цвета.
13: Как ты думаешь, сколько человек пришло в черном?
14: Все.
13: Практически.
14: Ну, понятно.
13: Она мне сказала потом, господи, ты единственная, по-моему, кто соблюдал вот все, что я просила.
14: Ну, во-первых, существуют штампы у нас в голове, да, что... Как бы многие рассматривают свадьбу как какое-то строгое мероприятие, да? Хотя, ну, давно, наверное, в прошлом в каком-то и то, откуда взялось, непонятно. Ну, а второй момент, все-таки у человека может не быть другого праздничного. Помнишь, вот в советские времена ты наверное, не застала в той степени, что вот повседневный комплект одежды и праздничный комплект одежды.
13: Хорошо. В таком случае я у тебя спрошу, как ты думаешь, сколько можно потратить денег, готовясь к свадьбе, вот, чтобы найти себе наряд? Вот, к примеру, девушку возьмем, да? Как ты думаешь, можно ли найти...
14: До бесконечности.
13: До бесконечности, правильно? Ну, как ты думаешь, в районе 200 шекелей можно найти платье красивое, нормально пошито, вот тебе на один вечер надо, правильно? Но чтобы оно было красивое, смотрелось на тебе, и чтобы вот все думали, что ты дорабат.
14: Смотри, возможно, в нашем мире...
13: Можно, еще как.
14: Возможно,
13: даже
14: да.
13: Даже на китайских сайтах ты можешь
14: Нет,
13: найти эти платья.
14: Нет, я к этому и хотел сказать, видя те тонны одежды, которые иногда приходят моей жене, и она устраивает распаковки, а я вот лежу и должен все это оценить... Вот, поэтому я знаю, что есть от чуть ли там не за 30-40 шекелей, да, иногда прекраснейшие наряды, с которых можно подобрать. «Дьявол кроется в деталях» тоже не случайная фраза, потому что иногда обычное платье можно превратить в какой-либо шедевр при помощи аксессуаров. Мне тебе рассказывать, да, пояс, сумочка, какой-нибудь платочек, еще что-либо, повязочка и так далее.
13: Хорошо, мир не без добрых людей, у тебя нету даже 200 шекелей на платье, чтобы пойти на свадьбу. Хорошо, предположим, берешь, открываешь Facebook, там есть куча групп.
14: Завидуешь, разных. Закрываешь и не идешь на свадьбу.
13: Можешь вполне себе попросить, вот, например, да, вот всяких там отдай, да, и тому подобное. Девочки, помогите, на время, на один день взять можно платье, либо подарите мне платье, кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Ты думаешь, не откликнуться? Я уверена, что откликнутся. Ну, если это делать не в последний день, а заранее.
14: Ну, лайфхак хороший на самом деле. Что касаемо Израиля, вот постсоветских стран я такого в подобном масштабе не встречал, по крайней мере. Может, я не сталкивался. Сейчас с этим сталкиваюсь, поэтому обращаю внимание. Даже существует проблема, куда деть вещи, которые... Я хотел употребить слово «старое», но «старое» не совсем правильно, не совсем подходит. Вещи, которые ты понимаешь, что ты уже не будешь использовать. И иногда даже это абсолютно новые, один раз просто примеренные. Ну, померил, купил, заказал на том же каком-нибудь маркетплейсе. Вроде фотка нравится, вроде померил тоже окно, вещь так и пролежала, и ты понимаешь, что ты к ней не вернешься. Ты от этого хочешь избавиться, да? Существуют фонды. Да, благотворительные, куда вот мы периодически с женой, да, пакетами и завозим. Но бывает разово, да, ну, не поворачивается рука, не поднимается рука бросить это в мусорный контейнер. Хорошо, у нас закрытая ханая, ну, место отдельное, да, для этих контейнеров, и мы рядом складываем иногда. Вчера вынесли отличную кастрюлю, потому что не то, что она испортилась или нет, потому что у нас новая появилась, и, слава богу, уже входит в привычку. Опять же, делаю сноску, что раньше-то мы все вот как эти плюшкины, а вдруг пригодится. Mm-hmm. Вот, спасибо жене, переучивает. Все выставляешь рядом, но не выбрасываешь.
13: Так в Израиле это действительно великолепно. Это называется выставка. Это не помойка, это выставка.
14: Да, да.
13: Я там такие... Я себе такую сумку как-то иду по Тель-Авиву, а там сумка лежит, и что? Там много чего лежало, как бы, поэтому...
14: Я хотел вот завершить эту... Выставляем, идем гулять с собакой, делаем круг, ну сколько там, 10 минут максимум.
13: И ничего нет уже.
14: Возвращаемся, и нету. Это я с учетом, что ханая закрыта, это не проходной двор, да, это угол. Угловые дома внутри. Вот, опаньки, уже все, приделали ручки-ножки, и дай бог на счастье кому-то, потому что абсолютно офигенная вещь, да.
13: Я тебе сейчас расскажу про свое, мне просто написали сообщение, Катерина написала: «Ха, я свадебное платье для дочки заказывала на китайском сайте как раз-таки, обошлось в 150 шекелей». Вру, ее платье 350, это мое 150, но платье выглядит обалденно, просто очень красиво, безумно красиво.
14: Не-не, тут даже нету сомнений.
13: Свадебные салоны даже могут позавидовать. Так вот, насчет вещей. Как бы я прошлым летом перебирала свой гардероб, потому что у меня немножечко изменились параметры, и некоторые вещи мне просто уже не подходят. И у меня нашлось достаточно таки много вещей, которые как бы в хорошем состоянии. Все,
14: да,
13: такое. Я знаю, что
14: с
13: можно...
14: С бирками
13: я
14: сколько
13: знаю,
14: было
13: что...
14: вынесено,
13: да,
14: вещей.
13: Да, и с бирками тоже. Я знаю, что прекрасно можно их отнести в специальные центры. Я знаю, что прекрасно их можно там специально... Есть такие коробки, куда... Ну, эти... Контейнеры,
14: да,
13: куда-то.
14: Контейнеры,
13: да,
14: контейнеры, да-да-да.
13: Но у меня
14: почему-то
13: после...
14: ты эти контейнеры видишь, когда... Я вот много езжу по городу, когда езжу, я их вижу, но когда надо, я не могу вспомнить, где он находил. Или их, извините, специально обученные люди перемещают в этот момент куда-то подальше, но почему-то нет. И иногда вот просто лень, да, искать. Было бы это более повсеместно, к чему вот, наверное, я мысль свою и веду. В Израиле очень много такого выбрасывается, к сожалению.
13: Так что
14: чуть
13: я
14: ли не
13: сделала?
14: В каждом дворе надо ставить.
13: Так что я сделала? У нас просто в районе как бы есть пятачок такой, куда там по определенным дням складывают как раз-таки мусор крупногабаритный, а в другие дни там выставляется то, что людям не надо, как бы могут забрать,
14: да,
13: себе.
14: Это хорошо,
13: я
14: что
13: вынесла,
14: вы сами так,
13: развесила, да, на заборчике вещи, а прям красиво, чтобы была картинка. Проходит минут 10, я как раз в магазин сходила, иду обратно, ни одной вещи не осталось. Все забрали, подчистую.
14: Это как у меня было с предыдущей каской, да, на мотоцикл. Вот, приобретена новая, естественно, старую, ну, можно как бы хранить, опять же, вдруг пригодится, но у жены есть своя, и, опять же, из-за того, чтобы не захламлять, я вынес и повесил не внутри, не возле пахов поставил, а на улице, где у нас два ларька, где Таелит, набережная, где очень много людей, и повесил на забор, и сверху с балкона наблюдал, как ее окучивали, да, ну вот висит каска, проходит минута, две, да, люди начинают замечать это, вроде бесхозно. А там еще припаркованным тоже определенное количество мотоциклов. Люди приезжают на море покупаться, там оставляют. Вот, но эта картина реально вот можно было снимать, делать какую-то нарезочку, как вот так подходит на расстоянии вытянутой руки, начинают рассматривать и оглядываясь по сторонам, чья ничья. И караулят, да?
13: И я отвлекся. И хочется, и колется.
14: Да, я несколько минут наблюдений, да, на что-то отвлекся, буквально тоже на несколько минут выглядываю, опаньки, ей уже, опять же, вот что-то доприделали, а она отсутствовала.
13: Да, вот так-то. Ну что же, будем продолжать послушать.
14: Да, занимайтесь, ну, если мы уже об этом заговорили, занимайтесь благотворительностью, и если вы что-то хотите от чего-то избавиться, не выбрасывайте, а выставляйте в какое-то, или специально отведенное место, ну, или рядышком с мусорными баками, аккуратно, кому-нибудь да пригодится.
13: А если вообще не лень, можно опубликовать в группах «Отдам даром»
14: да.
13: объявление, или поучаствовать в программе без выгоды.
14: В воскресенье с часу до... С 12 до часу. Нет, с 2 до 3.
13: С 2 до 3, господи, все, вот, разобрались.

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Пельмени?
4: Да.
3: Вареники?
4: О, да.
3: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Алло, ты где?
3: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
2: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
3: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
2: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
4: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
5: Праздник со вкусом с Мадоне и Мане. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадоне и Мане. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.

едва-едва проснулся, едва-едва четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг

коралловых рифов, неизвестный герой древнегреческих мифов, молекулярная физика, энергия атома, обнаженная женщина, киллер с лопатой, новогодняя елка, орбитальная станция, мыльница с музыкой, радиостанциями, машинное масло, мобильные соты. Запорожец наконец обогнал 600-й. Тебе снится Тибет за облаками, лондонский клуб, кофешоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый, твой подпишись.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, чему здесь каждый стремится, и вдруг обнаружишь улыбку.

0: Ну что, собственно говоря, вот мы и обсудили сегодня с тобой какие-то темы, о чем-то поговорили. Ну,
1: не,
0: а дальше...
1: на самом деле, о серьезном практически, да, о субботнем, и праздники были у нас, и благотворительность была. А что будет впереди, ну посмотрим. А, впереди Шавуатов.
0: Шавуатов, это понятное дело, а еще через неделю... будет Рош ха-Шана.
1: Да, кстати, дорогие мои, в следующую субботу, конечно же, встречаемся здесь. Мы в паре с Солнцевым будем, да? Это наша смена, правильно, да?
0: А вот воскресенье 13-го, это моя уже смена.
1: Вы
0: будет,
1: с Андреем
0: да?
1: будете, да-да-да. А, ну да, выходной же день. Угу. Если кто-то не знал, следующее воскресенье, день выходной, а в праздничные выходные...
0: Не завтра, через неделю.
1: Через неделю, да-да-да. Вот мы работаем по расписанию субботы и шаббата. А, так, ну что, да, тебе остается только попрощаться?
0: Да. Мне нужно попрощаться, но ненадолго, потому что завтра я вернусь к вам на шестую передачу, и никуда от меня вы не денетесь, как бы вы этого не хотели.
1: Ну, а я остаюсь, как уже было сказано, в программе Шавуатов до 8 вечера. Будем наслаждаться шикарной музыкой. Может, и я спою. Настроение кому-нибудь испорчу.
0: А ты хорошо поешь?
1: Не, вообще, я же говорю, что поэтому...
0: А танцуешь?
1: Чуть лучше, чем пою, наверное.
0: А
1: рисуешь? Вот давно вообще такого не было. Вот, ну, кстати, знаешь, пожелания некоторые рисуют в виде каких-либо изображений. Вот это можно, потому что там с юмором. А если подходить к этому вопросу серьезно, то лучше нет. Ну, лучше правильно, правду сказать, что нет, не рисую, потому что, опять же, ну, не наделен таким талантом.
0: Я тоже совершенно не умею рисовать. У меня сестра ходила как раз-таки в художественную школу, она прекрасно рисует, она сейчас дизайнер, у нее все замечательно. А у меня... Ну, зато я пою хоть что-то.
1: А, с другой стороны, смотри, мы же в 21 веке живем, поэтому абсолютно можно с спокойной душой и честной совестью ответить, что мы рисуем. Ну, при помощи искусственного интеллекта.
0: Точно! Вот с этой мыслью я ухожу. Всем пока!

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Вопросы бывают простые.
8: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
7: Серьезные.
8: Почем опиум для народа?
7: Бестактные.
8: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
7: Большие.
8: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
7: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
8: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
7: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
8: Операцию я беру на себя.
4: Реклама.
9: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94 94. Через 3 года с момента покупки.
10: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
11: Телевизоры по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Телевизоры по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
15: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
17: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Майк Хакоби посетил деревню Турмусая в районе Рамаллы. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Посол США в Израиле Майк Хакоби посетил палестинскую деревню Турмусая в районе Рамаллы. Хакоби встретился с палестинскими семьями, в том числе с американцами палестинского происхождения, чьи родственники подверглись нападениям со стороны израильских поселенцев. Преступление есть преступление, террор есть террор. Тот, кто к нему причастен, должен понести серьезное наказание, заявил Хакоби во время визита. Согласно данным местных властей, около 80% жителей деревни имеют американское гражданство. Как сообщает информационный портал «Вести», Генеральная ассамблея ООН одобрила минувшей ночью резолюцию, призывающую использовать новую версию карты мира, на которой африканский континент отображается более точно относительно его реальных размеров. За предложение проголосовали 164 государства. США стали единственной страной, выступившей против. Еще 6 стран – Сербия, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Украина – воздержались. Фактически, таким образом, ООН поддержала предложение Африканского союза, крупнейшей, наиболее значимой дипломатической организации африканского континента. Союз призвал отказаться от использования карты в проекции Меркатора, созданной в XVI веке, исторически искажающей соотношение размеров различных континентов. Вместо нее предлагается активнее использовать карты в проекции «Равная Земля», которая должна отображать материки в соответствии с их реальными пропорциями. Один из наиболее наглядных примеров – сравнение Гренландии и Африки. На карте Меркатора они выглядят примерно сопоставимыми по размеру, однако на карте «Равная Земля», сохраняющей реальное соотношение площадей, видно, что Африка примерно в 14 раз больше Гренландии. В ООН подчеркнули, что принятая резолюция не запрещает использование карт в проекции Меркатора и не обязывает заменять их. Она лишь призывает активнее использовать карту «Равная Земля». Министр иностранных дел Того Роберт Дюссе, продвигавший эту инициативу, объяснил, что карты формируют наше понимание мира. Они направляют образование, питают воображение и влияют на коллективное восприятие. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также приветствовал решение, заявив, что изменение карты, разумеется, не меняет мир, но исправление изображения, которое его искажает, это уже акт истины. Американский рэпер Мэклмор, накануне выступавший на разогреве у Эда Ширана на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси, призвал освободить Палестину и исполнил композицию «Hinds Hall». Обращение Мэклмора сопровождалось видеорядом и было встречено овациями. На арене, рассчитанной более чем на 80 тысяч зрителей, он заявил, что не забывает о тех, кто живет в Газе и на Западном берегу. Часть зрителей покинула мероприятие до выхода Ширана на сцену, выразив резкое неприятие происходящего. Это не первый раз, когда Мэклмор публично призывает освободить Палестину. В ноябре 23-го он выступил на пропалестинском митинге в Вашингтоне, где обвинил Израиль в геноциде. В мае 24-го он выпустил песню «Hinds Hall», в сентябре того же года на пропалестинском концерте в Сиэтле скандировал «Fuck America», после чего его исключили из программы музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. По данным информационного портала «Вести», локальное прекращение огня между Россией и Украиной было достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии, чтобы обеспечить восстановление внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, о чем сообщила МАГАТЭ. Атомная электростанция в Украине находится под контролем России, и с 20 августа ей не поставляется внешнее электричество, в результате чего она работает в основном на аварийных генераторах для охлаждения жизненно важных систем. Запасы дизельного топлива станции могут быть исчерпаны в течение нескольких дней, если не будет восстановлено внешнее электроснабжение, о чем говорится в заявлении МАГАТЭ. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны жарко и ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерат 33, на побережье Мертвого моря 40, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 40 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуат Тов с Савой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
2: Молодец, понял.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
4: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

А, друзья, всем привет, 15.08, да, привет еще раз. Успел поздороваться я в честь предыдущим, как и успел проводить Алину на заслуженный отдых. Но на сегодняшний день, потому что завтра она обязательно в шестой передаче появится вечером. А сейчас стартовала программа «Шавуотов». Программа, в которой мы слушаем хорошую музыку, под которую продолжаем сегодняшний день, продолжаем расслабляться, продолжаем наслаждаться, продолжаем строить планы, продолжаем готовиться. Все по-разному, да, готовиться. Пусть и кто-то к завтрашнему, ну, непосредственно на первому рабочему дню, а кто-то, наверное, и заглядывает немножечко дальше и уже мысленно находится в праздниках, то есть готовится к Рош ха-Шана. Главное, чтобы у вас все получалось. Меня зовут Сава, и вот до 8 вечера я здесь. Пожалуйста, если вам скучно, можете писать. WhatsApp, трудяга-то наш, не покладая ни одного бита, байта, ничего вообще не останавливаясь, работает 24/7. Так что 054-20-70-800, пожалуйста, он в вашем распоряжении. Делитесь, рассказывайте, всегда открыт к общению. Так, ну и на очереди у нас хорошая песня под названием «Моя мелодия», дуэт группы Feist of Family и диджея Панкратова.

Итак, эта мелодия прозвучала, а впереди еще много хороших мелодий. Так, прилетело одно сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Ольги. Я, конечно же, обратил на него внимание и решил озвучить, потому что вот мы касались, я считаю, очень нужной и важной темы с Алиной в предыдущем часе, как благотворительность, когда ты хочешь... избавиться от каких-то вещей, которыми понимаешь, что уже не будешь пользоваться. И вот самое, наверное, правильное, да, техноблаготворительность. Анонсировали программу «Без выгоды» в эфире Первого радио. Она выходит по воскресеньям с 2 часов до 3. И вот Ольга пишет, что да, мы об этом сказали. Так вот, недавно же появилась еще и группа в Телеграме, которая так и называется «Без выгоды». Если программа раз в неделю выходит, то эта группа в Телеграме работает постоянно 24/7, как и наш WhatsApp, про который я также сказал. Поэтому, дорогие мои, если вот вы подумываете что-то вынести из своего дома, и вдруг была мысль такая на мусорку сразу, так нет, прикиньте, посмотрите, а вдруг кому пригодится, и сделайте пару-тройку фотографий и опубликуйте в нашей группе Первого радио, в группе под названием «Без выгоды» в Телеграме. Пойдет на пользу, и вам будет приятно, вот и кому-то пригодится. Мы продолжаем. Небольшой музыкальный анонс. Впереди вы услышите, Swift Taylor появится. Перед этим дуэт Попов Александр и Леонид Руденко. Прямо сейчас актуалочка. И вот я еще все актуалочка, уже на календаре 5 сентября. Ну, почти еще актуалочка, песня, которая называется «Лето». Ну, как в математике, да? Три пишем, один в уме, так и в уме-то у нас в памяти лето еще совсем свежо.

0: שבוע טוב.
1: Так, пишите, откуда родом.
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Первое радио вещает 16 часов.
5: Улё.
6: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
7: Это круто!
4: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
8: Слушайте.
6: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
9: Это круто! Это здорово!
10: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
11: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
6: Реклама.
3: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центркар Азур». «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
0: Шавуа тов!

0: А, друзья, да, не забываем, нам исполняется в этом году 25 лет Первому радио. Четвертак! Хо-хо. Так, ну, сейчас немножечко не об этом. Впереди у нас рубрика полезная, безумно абсолютно всем, кто любит музыку. Музыка, как известно, бывает различная. Если вы думали, что вы не разбираетесь в классической музыке, то это вот до поры до времени. И знаете, до какого времени? Пока вы эту рубрику не услышите. Она называется «Сундук Баха». И подготовила ее для вас Светлана Карабут.
1: Сундук Баха.
2: Молчание ягнят – отец легенды осени. Когда мы слышим имя Энтони Хопкинс, мы прежде всего представляем актера, великого актера. Человека, который одним взглядом может заставить зрителя почувствовать себя крайне неуютно. Но есть одна версия Энтони Хопкинса, которую мы знаем чуть меньше – Хопкинс – композитор. Причем музыка появилась в его жизни раньше театра и кино. Он родился в Уэльсе, начал играть на фортепиано в 4 года. Позже он признавался, если бы в школе он был более прилежным учеником, возможно, пошел бы учиться музыке профессионально, но получилось иначе, он стал актером. Несмотря на это, Хопкинс сочинял всю жизнь, просто не особенно стремился об этом рассказывать. Среди его произведений есть оркестровые сочинения и фортепианная музыка. В 1964 году, когда Хопкинсу было 26 лет, он написал вальс «And the Waltz Goes On». Этот вальс пролежал у него много лет, пока однажды его жена не настояла на том, чтобы он отправил партитуру известному дирижеру Андре Рьо. Рьо музыку услышал и включил ее в свой репертуар. Хопкинс впервые услышал собственный вальс в исполнении оркестра только десятилетия спустя. Но самое интересное происходит сейчас. В этом году, когда Хопкинсу уже 88, вышел его новый альбом «Life is a Dream». Это музыка, которую он писал на протяжении более чем 60 лет, а исполняет ее британский филармонический оркестр под управлением Густава Дудамеля. В альбом вошли произведения, связанные с детством Хопкинса в Уэльсе и его семьей. Например, «My Fatherland» посвящено родине, «Стелла Ария» посвящение его жизни.

0: Эта красивая, почти киношная история говорит о том, что человека, которого мы десятилетиями видели на экране, наверняка почти не знаем. А он в какой-то момент просто достает из ящика музыку, написанную им много лет назад, и говорит: «Вот еще одна часть меня, познакомьтесь». На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха. Шавуа Тов.

0: Шаву Атов на Первьям Радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, это вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
7: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Реклама.
8: Только в этом месяце. Покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
9: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 миллилитров. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Маданей Мане. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама.
0: Шавуа Тов!

Так, ну да ладно, замолчал и хорошо. Следующая композиция у нас тоже про разговоры, только уже тут просьба, вернее, об отсутствии просьба разговоров. Не говори, гости из будущего, и причем не говори о любви. А как так? Но если не говори, то пой.

Группа «Гости из будущего», ну, когда-то группа, с такой мимишностью, снежинок беленьких. Ай, друзья, ну, мимишности вам тоже побольше. Ай, сегодня прекрасный день, суббота, выходной, что не может не радовать. А если у вас как-то вот и рабочий, ничего страшного, значит, обязательно будет и у вас выходной, не расстраиваемся. Так, мы продолжаем, а если быть точным, завершаем этот час, 15:53, на календаре 5 сентября, да. Месяц в сентябре уже живем, движемся вперед. Встречаемся в части следующем, а в этом еще успеем послушать

группу «Бандерас». Такие серьезные, да? Мысли излагают. Эрогенная зона, на секундочку. Всем приятного дня. Пока еще дня, да. Потому что, ну, не успеем оглянуться. Наступит 17.00. Через час с небольшим. И тогда я уже начну желать всем приятного вечера. А пока яркого и кайфового дня.

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Каждий вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Твой комментарий, почему?
7: Ну что тут комментировать?
6: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
8: Начнем с того, что...
5: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
9: Реклама.
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
14: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
15: Алло, ты где?
16: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
15: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
16: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
15: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
17: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Реклама.
18: В Израиле 16:00. Всем доброго дня.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шабуату.
20: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
19: Веселее.
20: Молодец, понял.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шавуа-тов.
0: Шавуа-тов на Первом радио.

Итак, друзья, 16.04, Big City Life, жизнь в большом городе, жизнь в большой стране. И, конечно же, произнося эти слова, я подразумеваю Израиль. Территориально мы, может быть, на карте как-то выглядим не самыми крупными, но это на самом деле большая страна, Израиль, с большущей буквы. Да, впереди прекрасные праздники, череда прекрасных праздников. Стартуем мы следующие выходные с Рош-Шана, с нашего еврейского Нового года. Ну а далее по списку. Желаю вам, чтобы вы были эмоционально готовы, чтобы вы были эмоционально заряжены, и чтобы вы эти все события встречали с радостью, проводили, ну, проводили в смысле не рукой помахали пока-пока, а вот процессом, я имею в виду, проводили в удовольствие, в наслаждение. Да будет так, конечно же. Ну и все это под хорошую музыку. Сегодняшний день, кстати, тоже не исключение. Подготовка к праздникам, подготовка к следующей рабочей неделе – это тоже процесс, который заслуживает абсолютного внимания и должен проходить с абсолютным удовлетворением. Во завернул, во наговорил. Лучше послушаем следующий трек. Это будет у нас «Зачем такая любовь от Аритмии».

Да, хороший, конечно же, вопрос, зачем такая любовь, с интонациями, вот как мне вроде показалось, а когда кажется, оно не кажется, известно тоже факт. Так вот, какие-то нотки грусти присутствуют. Ну, все же проходили через что-то подобное, вот эти переживания, любовные эмоции. Сначала полетал на крылышках, а потом тебя, да, вот любви этой самой. А потом тебя хлыбысь, как приземлило. Но это опыт. Теперь мы-то знаем больше, оглядываясь, конечно же, назад. Так, не оглядываемся назад, идем только вперед. Впереди вас будет ждать в нашем плейлисте The Script. Перед этим, ну, если быть абсолютно точным, перед этим немного рекламы. Чуть ранее дуэт от Бритни Спирс и Will.i.am, а прямо сейчас про глаза. Иракли, да, твои глаза.

0: Шаву Атов.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов.
4: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
3: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
5: Я это...
6: Шо? Опять?
7: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
8: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
7: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
7: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
7: Реклама.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Только в «Центркар».
11: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: «Центркар Азур».
11: Дерех Ашива 9.
12: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Шавуа Тов.

Грубо студию про волосы и полетели, ну, назад от скорости, это норм. Главное, чтобы не вылетели, вот это уже что-то другое. Ну да, кто-то от волос избавляется, кто-то пересаживает. Да, на секундочку, вот интересный факт, у женщин волосы растут быстрее, чем у мужчин. Можете проверить, как не знаю, правда. Ну, засечь, например. Так, ладно, если говорим мы про волосы, то далее послушаем исполнителя, который напрямую ассоциируется с шикарной шевелюрой. И благодаря ей... Не, ну, популярен он, конечно же, не благодаря ей, но вот благодаря ей, наверное, заработал какую-то определенную часть денег, рекламируя вроде как шампунь какой-то там. Но я думаю, вы понимаете, поймете, о чем я, когда произнесу имя Дмитрий Маликов. И слушать мы будем Love Story.

0: Шаву Атол.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
2: Реклама.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицон, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Реклама.
8: Шавуа-тов.

Диана Арбенина и ночные снайперы. Так, ну, во-первых, даю сигнал. Сигнал точного времени. Пи-пи, как по радио раньше было, помню. Ух, пим-пим-пим. 16 часов 50 минут в Израиле. Так, ну и после такой подачи, после такой эмоции от Арбениной, достаточно сложно в музыкальном контексте что-то подобное подобрать, но я попробую. И вот на ум сразу же приходит, конечно же, Зиверт потрясающая и ее один из свежих треков «Эгоистка».

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Итак, спасибо, Зиверт. Да, выбирайте себя, дорогие мои, в первую очередь. И если говорить и привязываться, опять же, вот к грядущему празднику, к Рош Шана, сначала подумайте о себе, что бы вы хотели, чем бы вы хотели себя порадовать в этот праздник, а потом уже о подарках и для других. Так, мы завершаем этот час. Напомню, что следующий у нас стартует с итогового выпуска новостей, который для вас уже подготовила Лидия Топельберг. А на финише этого часа, ну, попробую уловить, подобрать, опять же, такую же стилистику музыкальную, и предложу вам послушать Maroof с песней «Прощай», а скажу я от себя до встречи в часе следующем.

0: Шабуа тов на Перзам радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
2: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Истребитель ВВС Греции потерпел крушение. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня истребитель F-4 «Фантом» ВВС Греции потерпел крушение во время авиашоу к северу от Афин. Над местом происшествия поднялись клубы черного дыма. За падением самолета наблюдали тысячи зрителей. В ВВС Греции сообщили, что пока неизвестно, успели ли пилоты катапультироваться. Инцидент произошел в рамках ежегодного авиашоу на авиабазе Танагра. Над местом крушения кружил пожарный вертолет, пытавшийся предотвратить распространение огня. Руководство иерусалимского кафе «Басимта» приняло решение, что заведение больше не будет работать по субботам. Кафе «Басимта» управляется организацией «Евреи за Иисуса», и ее генеральный директор Эли Бирнбаум объявил об этом после примерно 2 месяцев протестов ультраортодоксов. Бирнбаум сказал, что это трудное и болезненное решение, принятое из чувства ответственности перед клиентами, своей верой и израильским обществом. По его словам, кафе за последние месяцы превратилось в место конфликтов и опасности. Сегодня активисты попытались организовать импровизированный перед передвижной кафетерий возле закрытого заведения «Басимта». Однако вскоре на место прибыли инспекторы муниципалитета Иерусалима и потребовали кафетерий убрать. Мужчина в возрасте около 20 лет получил тяжелые ранения в результате стрельбы в местном совете Фурейдис, расположенном недалеко от Зихрон-Якова. В том же инциденте 13-летний подросток получил ранения средней степени тяжести. Бригады скорой помощи «Маген Давид Адом» доставили пострадавших в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Полиция начала расследование. По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве. Обстоятельства этого произошедшего выясняются. Президент России Владимир Путин дал указание в течение 3 суток с полуночи 6 сентября не наносить удары по Киеву из-за приезда американской делегации, о чем сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков российским информагентствам. 6 сентября столицу Украины планируют посетить спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Сегодня они прибыли в Москву, как рассказал Песков, у них запланирована встреча с Путиным. Ранее о режиме тишины на 3 суток, начиная с полуночи сегодняшнего дня, объявил президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем, как сообщает BBC, армия России минувшей ночью продолжила наносить удары по Украине. В Днепропетровской области в результате атаки на металлургическое предприятие погибли 5 человек. Суд в Аргентине постановил, что нынешний владелец должен вернуть законному наследнику картину итальянского художника Джакомо Черути 18 века, украденную нацистами у голландского еврейского коллекционера. Картина «Портрет дамы» считалась пропавшей около 80 лет. В прошлом году ее сфотографировали в доме дочери высокопоставленного офицера СС, бежавшего после Второй мировой войны в Аргентину. И о погоде. Завтра, 6 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, умеренный ветер до 5,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 37 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Сава.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов.
4: На Первом радио.

Да смарки! Ах, игривое настроение, потому что. И песня такая, что вот, ну, потанцевать так и хочется. Вот как и те же самые манки. Но это для, да, супер умельцев. Танцевать, танцуем. Ну, как получается. Хорошо, окей, всем привет, друзья. А еще один час программ Шавуотов на первом радио, микрофона Сава. Продолжаем с хорошей музыкой. И теперь, о, теперь-то мы перешагнули вот эти пресловутые 17 часов, после которых я начинаю уже желать вам доброго вечера, а не доброго дня. Солнце близко к горизонту. Проверяем, а во сколько сегодня у нас получается оно брыкнется. Так, не то открыл. А во сколько оно приблизится к горизонту и за него спрячется. О, ровно в 19.00 сегодня заход. А, то есть набрасываем минут 30-40, и выход шабата получается где-то ближе вот к 19:30, к без 28. Ну, если да, кто-то вот такими вещами и интересуется. А, так, у нас все в разгаре. Музыкальная составляющая, которая всегда в любой жизненной ситуации помогает. И если мы про манки песню послушали, давайте сейчас вот про что-то такое уже более необычное, что ли, да? А может, и хотел сказать несуществующее, а вдруг где-то, да. Но, как правило, принято считать, что это сказочный персонаж. Но, опять же, в этом мире, а если замахнуться-то крупнее в этой вселенной нашей, возможно, все. И в том числе присутствие единорогов, про которых споет нам прямо сейчас группа «Винтаж».

0: До утра так до утра. Нет, ну, программа до 8 вечера, Шавотов. А вот что там снится, единороги или нет? Да, как правило, до утра. Потом вот этот будильник хлыбысь. И такой намек прямой от него. Пора собираться на работу. Но это завтра. А сегодня? А сегодня слушаем песню. Сейчас прямо мы слушаем песню про лето. Да, ну, совсем недавно оно завершилось. Вот-вот, кажется, мы еще немножечко в нем. Ну, по температурному режиму мы еще долго. Слава богу, в Израиле живем, поэтому температурный и летний режим продолжается. Так, наше лето. Это Вера Брежнева и Дан Балан. Но впереди вот анонс. Да, все-таки я сделаю анонс. Раз на то пошло, значит, впереди вы услышите Сия. Да, появится, и перед ней будет еще и, ой, потрясающий Пинк. Да, насыщенный музыкальный час. Прорекламирую я заодно, уже вот раз пошла такая песня. Ближе к середине часа у нас рубрика от Екатерины Вергуновой «Кино и котлеты», так что не пропустите. Ну, а сейчас возвращаюсь к песне «Наше лето».
1: Я опять вхожу в дома, где несутся голоса юного смеха, медного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобою, навеки с тобою.

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Я начал ходить к психологу, это не фигня. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур». «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максане и Хашмаль.
3: Реклама.
0: Шавуа-тов.

0: 25 лет первому радио, совершенно верно. А 17.30, совершенно верно, также это время, в котором мы сейчас находимся, да, во время программы «Шавлатов» на Первом радио. И самое время, как вы понимаете, рубрики, которая стала постоянной, которая стала регулярной, рубрики, посвященной гурманам. Ой, гурманам как и в визуальном плане, так и в плане, и, наверное, кулинарном. Потому что Екатерина Бергунова прямо сейчас расскажет о том, что готовят в кино и как это приготовить, что едят в кино, наверное, вот так будет правильнее, и как это самостоятельно можно приготовить. Слушаем, наслаждаемся, увеличиваем слюноотделение, а потом отправляемся на кухню.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не перепутать сказочную анимацию с реальной историей советской мультипликации, а заодно приготовим блюдо, ради которого любой домовенок заложит свой волшебный сундучок. В каком порядке вы смотрели мультик про домовенка Кузю? Правда же, в детстве казалось, что все идет по порядку. А вот и нет. Первая серия была второй, а вторая – первой.
3: Да, Фаня!
4: Я уж 40 веков на Фане. Ну, что опять стряслось?
2: Режиссер Аида Зябликова сначала сняла мультфильм «Дом для Кузьки», где домовенок попадает в новую квартиру к Наташе. И только после его успеха сняли предысторию «Приключения домовенка Кузи», где показывает его жизнь в деревне, у леших и в избушке у Бабы-Яги. Вот такой винегрет. Про тайный язык домовят все помнят? В мультфильме Кузя говорит на сочном, немного устаревшем сказочном диалекте. Знаменитые фразочки вроде «Я не жадный, я домовитый» или «Ой, беда, беда, разорение» превратились в народные поговорки сразу после выхода на экраны.
4: Ой, ой, беда, беда, огорчение.
2: Георгий Вицин озвучивал не только Кузю. Актер подарил свой голос самому Кузе и старенькому лешему из первой серии. Вицин умел так менять интонации, что мало кто из зрителей замечал этот дубль. Главная бабушка советского экрана, Татьяна Пельцер, озвучила Бабу-Ягу так душевно и мягко, что ее героиня получилась не страшной злодейкой, а скорее хитрой, упрямой и одинокой старушкой.
5: А, пироги-то на дорожку забыл.
4: Да? А с чем пироги-то?
5: А с сюрпризом.
4: Давай.
2: В отличие от пластилиновой или рисованной анимации, Кузя – кукольный мультфильм. Куклу Кузи создавали вручную из ткани, ниток и специального каркаса. А сундучок – главный двигатель сюжета, помните? Ну, тот самый волшебный сундучок, за которым охотилась Баба-Яга в сказке. И он символизирует фантазию. Чтобы он рассказал сказки, в него нужно было положить рисунок. Именно так Кузя и Наташа запускали его волшебство. Ну а теперь вспомните избушку на курьих ножках. Баба-Яга заманивает домовенка, желая сделать его своим персональным символом счастья и уюта. Мне бы тоже так хотелось.
4: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
2: Сюрприз в мультфильме оказался отворотным пирогом, съев который Кузя забыл бы и дом, и друзей, и свой волшебный сундучок. Мало кто знает, что в книге Кузька вообще проявил себя как жесткий кулинарный критик. Помните его претензию? От такой наглости даже у древней колдуни пот со лба сошел. Но вернемся к нашей кухне. Вы все правильно поняли. У нас сегодня легендарный отворотный пирог с сюрпризом. Только отворачивать мы будем не память, а лишние калории и плохое настроение. Стоп! Откуда вообще взялось слово «сюрприз»? Перед тем, как запачкать руки в муке, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Французское «сюрприз» происходит от глагола «surprendre» – «застать ненароком» или «удивить». В русский язык слово пришло в 18 веке, а благодаря деревне и сказочным бабам-ягам превратилось в милое сердцу «сюрприз». Так что, когда яга предлагает пирог с сюрпризом, она буквально цитирует французскую классику на лесной лад.
4: «Ой, точно мне! Хочется чего это! Сам не знаю чего! Ремня! Мня!»
2: Ремня не надо. Берем два набора продуктов. Для хрустящего теста и для той самой завлекательной начинки. Мука 300 граммов, плюс щепотка на стол и капелька на нос для вида работающего шефа. Сливочное масло 120 граммов, холодное, как сердце яги, до встречи с Кузей. Сметана. 3 столовые ложки, 1 яйцо и щепотка соли. А для начинки сюрприза берем творог 250 граммов, чтобы Кузя не спорил, где он, внутри или сверху. Твердый сыр 100 граммов для тягучести, свежую зелень, пучок укропа или петрушки. И главный сюрприз – вяленые томаты или целые маслины без косточек. Прячем внутрь каждого кусочка. Да, еще нужен желток. 1. Для глянца. Теперь в работу. Рубим базу. Холодное масло с мукой и солью быстро перетираем в крошку. Добавляем яйцо и сметану. Замешиваем плотное тесто, знакомое каждому. Скатываем в шар, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Все как всегда. Пусть остынет, как Кузя после побега на метле. Готовим начинку с подвохом. Творог разминаем в вилку, смешиваем с тертым сыром и мелко рубленной зеленью. Сыр даст нужную тягучесть, а творог – нежность. Теперь собираем избушку. Делим тесто на 2 части. Первую раскатываем и выкладываем в форму. Сверху ровным слоем кладем творожно-сырную массу. И вот теперь магия. В разные места начинки прячем наши маслины или вяленые томаты. Кому что попадет, тот и угадал сюрприз. Запечатываем наше волшебство. Накрываем второй частью теста, защипываем края вилкой так крепко, чтобы на фане туда не добрался. И отправляем в печь. 190 градусов примерно на 25-30 минут до красивого золотистого цвета. Вот и все, друзья. Достаем горячий, пахнущий на всю квартиру пирог, зовем домашних, режем на кусочки и смотрим, кому какой сюрприз достался. Никакой отворотной магии, только домашний уют и ностальгия. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и берегите свои волшебные сундучки. До встречи на нашей волне. Пока!
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
6: Шавуатов!

0: Первому радио 25 лет.
1: Шавуатол!
2: Белая карта.
3: Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
6: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
1: Так, пишите, откуда родом?
7: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
7: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
7: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
7: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
6: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
6: Реклама.
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Настольные плиты по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
12: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Реклама.
1: Шавуатов.

А случился Макс Барских под занавес этого часа, 17.53, друзья, да-да-да. Близки мы к 18 часам, и остается время еще для одного хорошего трека. Будет это ремейк известной вам песни от Филатова и Караса. Называется «Иногда», по названию, я думаю, уже нетрудно догадаться, кто в свое время исполнял эту песню, за которую взялись ребята. А вот такое наблюдение мое, по крайней мере, субъективное, пусть будет так, наблюдение, что если Филатов и Карас за какое-то музыкальное трек берется, то вот получается не хуже оригинала. Замечено и подмечено. Слушайте. Итак, «Иногда» Филатов Карас, а мы встретимся в следующем часе.

0: שבוע טוב, לפרוון רדיו.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
13: 18:00 в Израиле. Всем прекрасного вечера.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-Тов.
0: Шавуа-Тов на Первом радио.

Итак, beautiful people, прекрасные, шикарные люди. Это, конечно же, вы, наши радиослушатели. До 18.03 мы продолжаем. Программа Шавуотов. Суббота, 5 сентября. Ох, как же, да. Да, как же быстро и как же мы близки. Как же лето быстро пролетело, я к этому. И как же мы близки к осенним нашим любимым праздникам. Так, впереди Рошана буквально вот ровно через неделю. С пятницы на субботу заходит праздник. Так что, друзья мои, ну, желаю вам подготовиться как следует и все обязательно успеть. Сегодня по факту, да, вот шаббат выйдет, наступает новая неделя. Но отправиться на работу большинство, конечно же, завтра с утра. Так что вам и сил туда же, вот. И чтобы, может быть, неделя быстро пролетела налегке. Под музыку, давайте вот, да, все под музыку. И продолжаю я вместе с Максимом Леонидовым. Хорошая песня «Любовь».

Ну, раскрыли, что-то заговариваться начинаю. Так, раз крылья расправили, значит, ну, продолжаем дальше. Летим дальше на этих крыльях. Много хороших песен впереди вас ожидает Ашер. Перед этим появится Джастин Тимберлейк, который скажет «Can't stop the feeling», а прямо сейчас «Ты не такой» Юлиана Караулова.

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Я это...
4: Шо? Опять?
5: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
5: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
5: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
5: Реклама.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
0: Шавуа Тов

А Валерий Меладзе, что ты хочешь, а? Так, друзья мои, хотеть можно многого. Перед тем, как появится следующий трек, у нас в эфире пару интересных фактов. Ну, как известно, все мы родом из детства, поэтому любовь к мультикам у нас, наверное, вот заложена с самых ранних времен. И попадается информация мне, на секундочку. Ой, такое бы богатство да каждому. Оказывается, многими любимый Винни-Пух занимает второе место в рейтинге Forbes как самый дорогой мультипликационный персонаж с объемом в 5,6 миллиарда долларов розничных мировых продаж. И уступает он кому? Барабанная дробь. Две секунды вам на раздумье. Конечно же, Микки Маусу. Да, того, по-моему, не переплюнуть. Это один вот факт. А второй факт близко к нам, да. Тут дефицит парковочных мест, поэтому мой взгляд, наверное, на этом и зафиксировался, что одно из самых дорогих парковочных мест было куплено чудиком, я бы вот так сказал, по-другому. Инвестор Джонни Чунгшан И купил место для парковки автомобиля в 73-этажном офисном здании The Center в центральном районе Гонконга за сумму порядка 970 тысяч долларов. Опаньки. Ну, парковочное место площадью 12,5 квадратов. Ну, он у нас в Тель-Авиве не был, наверное, да, там не покупал. Потому что... Так, ладно. Да, дорого, но что поделать. Друзья мои, лучше послушаем мы музыку. Так, следующая песня. Если рядом с вами любимая, так сказать... девушка, которая вот постоянно, по примеру песни Меладзе, хочется задать вопрос, что ты хочешь от меня, то походу рядом с вами невыносимая, а это уже группа M-Band.

Рынь. Да, группа M-Band. Ну, вот так на гитаре. Опаньки, да, и красивый звук получается. Так, а у нас получается 18.37. Время еще есть. С удовольствием порадую вас следующей композицией от девушки, которая ворвалась. И вот на самом деле, ну, потрясла всех. Да, в прямом и переносном смысле. Формы там имеются. Как-никак перед этим, ну, перед своей популярностью она работала фитнес-инструктором. Поэтому, да, неудивительно. Говорю я про Beowulf. Ну и вокальные данные тоже на самом деле хороши. С ремейком. У нас уже один ремейк хороший от Филатова и Караса состоялся на песню «Алсу иногда». А прямо сейчас посмотри в глаза от... Прочтение от Beowulf. И, конечно же... Да, конечно же, вспоминаем. Кто же в свое время исполнял эту песню?

0: שבוע טוב на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Мы живем в самой спортивной стране мира.
4: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
5: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
4: Это немыслимо.
5: Согласен.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: Элли Швидлер.
4: Марк Кричевский.
1: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Редко, но метко. Да.
1: Реклама.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
1: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максане и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шавуа-тов.

Расслабляющая, релаксирующая песня от Романа Бестселлера и Ивана Дорна «Ренессанс». Ну и понятное дело, что ближе к вечеру так уже такую на спокойствии. Хотя кто-то может сейчас вовсю в сборах и куда-то...

А что мы делали посредине лета, спрашивается, а? Где-то. С кем-то. Что-то. Так, ну тут уже недалеко, как люблю говорить, пару раз моргнуть, и середина осени, поверьте. Так и будет. Праздники, хлыбысь, осень пролетела. Ну ничего, потом зима. Так, друзья мои, времени в этом части у нас немного. Слушаем, ну если летняя тематика, то это, конечно же, тема путешествий. Вот так я развиваю, разгоняю мысли в своей голове и отправляемся на Бали вместе с группой «Градусы». Конечно же, всем самого доброго вечера и уже услышимся, увидимся. Нас же можно и смотреть на нашем официальном сайте, в нашем официальном приложении. Видеотрансляция из студии, как всегда, ведется. Машу рукой в камеру, передаю приветы. Да, можно слышать, так что услышимся, можно смотреть, так что увидимся. Ну, а сейчас, да, чуть было не забыл, что я уже представил. «Градусы Бали».

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
9: 7:00 вечера в Израиле. Всем приятнейшего вечера.
10: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
11: Веселее.
10: Молодец, понял.
0: Шавуа Тов на первом.

Итак, друзья, на новый час встречаем с Рианой и Джей-Зи, трек Umbrella, и 19.04, да, смотрю, что показывает наши студийные часы, время точное, можете сверяться, это означает, что, ну вот, а сейчас стукнет через буквально пару секунд 19.05, дзынь ровно, поэтому у нас в запасе 55 минут до завершения программы Шавуотов, у микрофона Сава. И продолжаем. Желаю вам прекраснейшего вечера. Пусть у вас все получается. Слушаем хорошую музыку, настраиваем, подкручиваем соответствующие ручки своего настроения, да, вот чтобы ворваться в следующую неделю самым, ну, таким гордым, возвышенным, ну, по ощущениям человеком, а? Когда все получается, как я уже сказал. Так, слушаем песню о хорошем, а у этих парней, наверное, других и не бывает. Они так и называются, группа «Добро на счастье». Вот всем насыпают вот этого счастья от души.

Итак, 19.09, факт остается фактом, что солнце уже так плюх за горизонт, да, закат случился, ну и совсем скоро уже выходит шаббат, получается, ну, новая неделя вот-вот наступит, но не спешим, потому что, ну, наступит также и утро, и тогда большинство отправится на работу. Впереди вас ожидает еще в этом часе. Ой, смотрю, я-то вот минут 10, наверное, назад, как запланировал определенное количество треков, определенных треков, вот о чем хотел сказать, и понимаю, что, наверное, не ошибся, потому что как же часто бывает, мы люди, человеки устроены таким образом, вот в одно мгновение хочется чего-то одного, буквально 5-10 минут пройдет, и ты такой, ай, нет. Не-не-не-не, что-то другого. И вот я понимаю, что все остается, как и планировал, поэтому вы услышите Дженнифер Лопес в самое ближайшее время, First Love, про первую любовь. Перед этим появится Робби Уильямс, шикарнейший трек Supreme. А вот-вот, секунды на секунду, а хотя что тянуть, вот уже. Подсластим музыкальную часть эфира песни «Шоколадка» Минаева.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые

0: שבוע טוב.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Шавуа тов!

дня. Вместе с Леонидом Агудиным и песня она такая, перешагнули середину, ровно середину этого часа, завершающего часа, на секундочку, программы Шавуотов. Так что не откладывая никуда, ни в какие ящики, никого не тяня за хвост, представляю следующую песню Маша Шейх «Что если?».

Да, что если? Если люди думают по-разному, вы сейчас поймете, о чем я. Значит, это Маша Шейх и созданный ею Шейх Бенд. Это новый проект, который в этом году она запустила. Да, в свое время, вы помните, две Маши, а вот сейчас одна и Шейх Бенд. Проект ориентирован на более динамичную и танцевальную музыку. Вот читаю, да, информацию я про это все по сравнению с сольным творчеством певицы. И вот, да, я на это и намекал, наверное. Или в моем понимании динамичная и танцевальная музыка выглядит как-то по-другому. Или в танцевальном мире Маша Шейх представляется совершенно другим способом. Но эта песня никак как-то не коррелируется у меня с динамичностью и танцами. Ну, понятно, танцы бывают не только энергичные, но все же. Так, ладно, вот минутка таких рассуждений у меня случилась. Может, как-то, как говорится, как Маше виднее, даже если она одна. Продолжаем теперь уже с более такой реально веселой и ироничной композицией от группы Айова «Кусь».

0: Шаву Атов на Первьям Радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.

Роуз и Бруно Марс. Апати, апати. Вот так и я. Вот так я могу. Поэтому моя любовь подобного рода трекам безгранична. Ну, я бы не сказал, что тут два притопа, три прихлопа. Да, трек потрясающий на самом деле. Но за кажущейся вот, да, простотой скрывается огромное количество трудов, усилий приложенных к созданию, несомненно. Но вот в этом и фишка, вот в этом и класс. Прилетает сообщение вот прямо сейчас, секунду на секунду. Так, классная музычка, пишет Олег. Кто подбирал? А сам поди не слушаешь это утверждение или вопрос в конце? Олег, слушаю, в том-то и дело. Очень разнообразную музыку слушаю. Очень разные жанры нравятся. И многое зависит, конечно же, от настроения. Чего и вам желаю. Ну, в смысле, хорошего настроения. И чтобы желание слушать также разную музыку у вас присутствовало. Продолжаем вместе с Юлианой Карауловой «Самолеты».

Еще не поздно, пела группа Бис в 19.52. Ну, все, опять же, относительно. Для программ Шаулотов уже поздно. Программа завершается. Практически вот без 8 минут, 5 часов мы провели вместе с вами в этой программе и слушали хорошую музыку. Время прощаться, но прощаться буду не так уж надолго. Ровно на 24 часа по старой доброй традиции. Завтра, в воскресенье, встречаемся в этой же студии, только уже в программе «Мужчины не плачут». Да, в 8 вечера здесь, на этом месте, мы с Александром Солнцевым заводим мужской разговор, который, конечно же, интересен. Что-то мне подсказывает в первую очередь девушкам, нашим любимым. Так что не пропустите. А сейчас желаю вам продолжения этого вечера самым потрясающим, чтобы он складывался, чтобы присутствовала эмоция. Эмоция, чтобы радовала вас, ваших окружающих. И вы потом крепенько так заснули так, а потом так проснулись завтра с утреца, выспавшимся, почувствовались и ворвались в новую неделю. Будьте здоровы и будьте счастливы. Оставляю вас с группой B2. Песня называется «Компромисс». С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Проголосуй за свои любимые песни.
4: www.891fm.co.il.
5: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
6: «Хит по радио».
7: На Первом радио.
8: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
9: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: that your grandma's coat?
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: радио.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
0: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Радио 89.1 FM.
1: Проводите свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: всегда с тобой. Anytime, anywhere. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Так, ну пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Lego. Lego.
1: Лучшая музыка 89.1 FM.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
1: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли.
2: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
2: не говори
1: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день...

0: чтобы остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM. Astro.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячее солнце, горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
3: А на Белоицком ее на скамье подсудили. Это было...

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Это круто! Это здорово!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».